Ты будешь давай упата. Еписи. Много лет после кузы, где все эти бабы. Сайкуза, ленту, все заели, да? Эй, уэй!